0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Naujosios koalicijos į premjerus siūlomas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pradėjęs vadovauti ministrų kabinetui matytų poreikį keisti dabartinį vyriausybės kanclerį Eitvydą Bingelį, kurio įgaliojimai baigėsi su naujojo premjero priesaika. Tuo metu kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės Ingos Ruginienės komandos narius, Sinkevičius sako, ketinantis tęsti darbą su nemaža dalimi jos patarėjų. Vis dėlto socialdemokratų partijos lyderis neslepia, kad keliamas patarėjų priklausė. Partijai klausimas, mat nemaža dalis Ruginienės komandos žmonių nėra įstoję į socialdemokratų gretas. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusija vis labiau žvelgia į Baltijos jūros regioną kaip į konflikto zoną. Kylio saugumo konferencijoje kalbėjęs Johanas Vadefulis pabrėžė, kad Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, ir Maskva tai puikiai žino. Vokietijos ministras atkreipė dėmesį į diversiją, šnipinėjimą, GPS signalų trikdymą, dronų ir naikintuvų įsibrovimus į NATO oro erdvę, Rusijos šešėlinio laivyno plaukimą bei pakartotinius Rusijos mokslinių tyrimų laivų pasirodymus šalia ypatingos svarbos infrastruktūros. Būtent dėl šios rizikos, pasak Vadefulio, Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės pratybos Baltic Operations, joms vadovauja Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas. Per šią besibaigiančią savaitę degalų kainos mažėjo visose trijose Baltijos šalių sostinėse, kaip rodo degalinių tinklo Circle K atlikta kainų palyginimo analizė. Taline benzino kainos per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3 centais, Rygoje 4, o Vilniuje 10,5 cento. Degalų kainos pasaulyje smarkiai išaugo Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, o šiam atsakius strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio blokada. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę paskelbė pasiekę susitarimą. Ir ką tik pasirodė informacija, kad Izraelis ir Irano remiama Libane veikianti grupuotė Hezbollah susitarė dėl paliaubų, jos turėtų įsigalioti nuo 16 valandos vietos laiku. Daugiau apie tai pranešime kitose žiniose. Svarbus papildomus rinkimus laimėjęs Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Bernamas sako, ketinantis siekti partijos pirmininko ir premjero posto. Papildomuose rinkimuose įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą, Bernamas susitikrino galimybę sugrįžti į parlamentą. Ilgametis centro kairiųjų leiboristų politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Šis sako, kad jei ateityje vyktų konkursas dėl leiboristų partijos lyderio posto, jis jame taip padalyvautų.
2: Pradėsiu pasakydamas, kad tai buvo labai gera pergalė rinkimuose ir aš jau pasveikinau Andy Burnhamą ir pakartosiu tai čia. Šiuo metu nėra lyderystės konkurso. Kaip jau daug kartų sakiau, nemanau, kad tai gerai šaliai. Taip pat pridurčiau, kad labai gerai jo laimėjo Andis. Jis mums yra didžiulis turtas. Dabar neišvengiamai prasidės papildomi Manchesterio mero rinkimai. Todėl svarbu, kad susivienitume. Bet jei bus konkursas, vardan aiškumo, tada taip, aš kandidatuosiu. Ne kartą sakiau, kad neketinu pasitraukti.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Italijos premjerė Giorgia Meloni savo Facebook'o paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame paneigė ir pasmerkė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasisakymus, esą jį maldavo bendros nuotraukos su juo per didžiojo septyneto lyderių susitikimą. Meloni pabrėžė, kad nei ji pati, nei Italija niekada nieko nemaldauja ir palinkėjo daugiau ryšto Trumpui tvarkantis su Jungtinių valstijų priešais.
3: Kai kurie dalykai nusipelno neatidėliotino atsako. Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai išgalvoti. Nežinau, kodėl Jungtinių valstijų prezidentas taip elgiasi su savo sąjungininkais, nes tai ne pirmas kartas. Galiu tik pasakyti, kad apgailestauju, jog jis neturi tokio paties ryšto su vakarų priešais, su Jungtinių valstijų priešais, su vadovybe, kurios atžvilgiu jis atrodo yra daug nuolaidesnis. Tačiau jis turi prisiminti vieną dalyką. Aš ir Italija niekada nemaldaujame.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni, tuo metu Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis pranešė, kad dėl nepagarbių Trumpo komentarų premjerės atžvilgių atšaukė planuojamą vizitą į Jungtines valstijas. Jis buvo suplanuotas ateinantį sekmadienį ir pirmadienį. Šią valandą Klaipėdoje 20, Vilniuje 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj diena irgi be lietaus bus 25-30 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
4: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «В Висагенсе развивается женский футбол», в Клайпедском районе новые туристические маршруты. Президент Гитанас Науседа заявил, что президент России Владимир Путин уважает тех, кто способен демонстрировать силу и хочет видеть именно таких людей за столом переговоров, тогда как Европейский Союз в его глазах не представляет серьезной угрозы. Науседа подчеркнул, что переговоры могут состояться только тогда, когда Москва осознает необходимость пойти на определенные уступки и подаст сигналы о том, что страна действительно хочет начать переговоры о мире в Украине. Кто именно мог бы представлять позицию сообщества, Науседа пока не назвал, однако, по его словам, этот человек должен играть важную роль в международной политике и, может быть, и бывший политик. Пока Европа размышляет о возможности переговоров с Россией по завершению войны в Украине, офис председателя Европейского совета Антонио Кошта уже устанавливал краткосрочные дипломатические контакты с Кремлем, стремясь открыть каналы для общения. Дискуссии о возобновлении контактов Европы с Москвой в последнее время активизировались, поскольку усилия Соединенных Штатов по прекращению войны в Украине зашли в тупик, а все внимание президента Дональда Трампа оказалось приковано к Ирану. Литва готова внести вклад в международную операцию под руководством Соединенных Штатов в Ормузском проливе. По просьбе союзников туда могут быть направлены около 10 литовских военнослужащих. Команда военных водолазов-саперов военно-морских сил будет участвовать в обнаружении, идентификации и обезвреживании морских мин и других взрывоопасных объектов под водой. В последнее время Соединенные Штаты открыто критиковали союзников по НАТО за недостаточную поддержку в войне с Ираном. Миссия по разминированию готовится после достижения странами мирного соглашения. Министр обороны Роберто Скоунас заявил, что Литва всегда позиционирует себя как надежного союзника Америки. Имеющее важнейшее значение для мирового судоходства, Ормузский пролив был заблокирован после начала войны США и Израиля против Ирана. На этой неделе Вашингтон и Тегеран достигли мирного соглашения. Пока правящая коалиция ищет возможности для нормализации отношений с Китаем, президент надеется, что министр иностранных дел сможет продолжить работу. По словам Гитанаса Науседы, до конца текущего года Китутис Будрис должен продемонстрировать результаты по вопросам, связанным с Тайванем и Китаем. Отвечая на вопрос, означает ли это, что министр сохранит свой пост до конца года, президент заявил, что не хочет строить предположений и что все будет зависеть от способности Китутиса Будриса реализовать поставленные цели. Как известно, Висагенская мужская команда по футболу «Интерас» уже показывает хорошие результаты, но это только начало. В городе развивается и женский футбол. Мы поговорили о том, как появились первые команды, с тренером Кариной Петраускине.
5: Ну, я когда сюда приехала, здесь уже была команда, тренировалась, ну, как бы с мальчиками. Такого прям тренера девочек не было. Был до меня, но потом она ушла. Их к мальчикам отправили, поэтому их там уже оставалось немного. Я вот пришла, мне сказали, вот будет женское направление, набирай группу. Я пошла по школам с мужем, вот раздавали всем визитки, все, звали. И вот так вот постепенно и собралось. На данный момент у меня две группы, младшие и старшие девочки. И вот играем, чемпионат Литвы, Апскритис.
4: Что их вообще вот мотивирует, да, что их привлекает в этом?
5: О, даже не знаю, если честно. Ну, я думаю, что желание заниматься, развиваться, видят все-таки футбол. Вот мальчики, у нас сейчас очень пошло развитие футбола в Висагенсе, и видят, вот, как мальчики играют, участвуют в чемпионатах. Плюс, как бы, ну, наверное, я как пришла, как бы, девушка. К девушке, как бы, больше. И, то есть, я тоже в прошлом играла за футбольный клуб «Минск», за сборную Беларуси играла в свое время. Может быть, это для них как-то какой-то показатель. И вот, да, стремятся, сейчас смотрят, развивается литовский женский футбол. Уже много кто из литовок играет за рубежом, сборная. молодежные, национальные уже какие-то результаты показывают, и они вот стремятся к этому же.
6: То есть перспективное направление даже не только на литовском уровне, а и на международном тоже?
5: Да, да. И в Литве можно играть в хороших командах, тоже есть много хороших команд, и да, на перспективу, как бы, конечно, все равно стремятся куда-то за границу, в хорошие лиги, как и мальчики.
6: Какие результаты, уже можно чем-то похвастаться?
5: Первое, чем мы можем похвастаться, что для такого маленького города у нас немало девочек занимается, что все хотят, все с желанием. Играем на чемпионате Литвы. Конечно, нам тяжело пока бороться с Вильнюсом условным, но мы стараемся, боремся. Ездим на турниры международные. Вот в Эстонию ездили 2 года подряд в Пярну, выигрывали в том году 1-е место, в этом году 3-е заняли. Ну вот, постепенно как бы растем. Сейчас вот пытаемся с командой Утяниса Сутины контактировать с тренером, чтобы сделать конкурентоспособную команду, чтобы с Вильнюсом конкурировать. То есть мои лучшие девчонки там тоже играют в элитной лиге. И молодежь смотрит опять же на них, подтягивается тоже.
6: А вы не из Исагинаса, да? Вы
5: Нет, приезжие? Сама из, вообще из Беларуси, из Минска.
6: Тогда мне тоже интересно ваше мнение. Ну, вы, я понимаю, что вы уже здесь работаете. Как тут все оборудовано? В принципе, хватает того, что есть? Я имею в виду, там, стадион, трава. Не знаю, что футболистам надо. Опять же, мячи.
5: Да, здесь очень хорошие условия для Литвы. Тем, что город маленький, небольшой. Условия шикарные. 2 поля искусственных. Озеро прям рядом. Стадион очень хорошо оборудован. Сейчас появилась вот взрослая мужская команда. Постепенно развивается футбол. Все больше и больше людей привлекаются. Вот ходят, болеют. Даже мои девчонки каждый раз спрашивают, когда же игра основной команды, мы очень хотим прийти, поболеть.
6: Какие нужны навыки, чтобы стать футболисткой?
5: Не знаю. Ну, наверное, по себе скажу. Во мне это было, наверное, заложено. Я с детства во дворе с парнями футбол, мяч. Всегда после уроков, как помню, давай пойдем. Играли с утра до вечера постоянно футбол. Хотя я в детстве очень много перепробовала спорта. Много где была. Но потом вот все-таки нашла себя на футболе.
6: А какого возраста девушки здесь?
5: У меня одна команда от 2019 года до 2015.
6: Так, это сколько?
5: Это 11, и, ну, от 6, от 7 до 11 лет. А вторая команда уже от 2011 до 2000, ну, тоже от 15 кто-то ходит и туда, и туда. Угу. Ну, так как бы 2011-2013.
6: Угу. Ну, они так подготовлены физически, я не знаю, сейчас такие дети тоже.
5: Да,
6: всякие бывают.
5: Хорошо, ну, как бы стараются не пропускать тренировки. Сейчас, как правда, лето началось, уже начали отдыхать.
6: Да.
5: А так, когда сезон идет, никаких проблем нет. Если выезд, там даже в 7 утра, в 6, все равно все идут, все едут. В этом плане у нас хорошо с дисциплиной и с желанием.
6: А зимой где тренируетесь? Закрыто?
5: Зимой мы тренируемся в спортзале в школе здесь. Но если, как сейчас зима была не сильно холодная, в том году, в этом было так, ну, было холодно и не холодно, то как бы сами девчонки просят на улице, и мы тренируемся, если там до минус 15, то мы на улице. Это без проблем.
6: А есть из других, может, городов? Потому что я слышал, тут спорт как-то пытаются какой-то треугольник спортивный создать, что-то меняться там.
5: Именно у меня в женской команде нету с других городов. У мальчиков есть, да, из Игналины, из Зарысая, а именно девчонок нету.
6: Но вы бы могли расширяться, насколько я понимаю.
5: Да.
6: Еще бы взяли группу, команду?
5: 100% взяли бы, взяла бы и позвала бы, но в плане, опять же, доезда чуть-чуть тяжело, не все родители могут возить. И как бы если с мальчиками в этом плане полегче, с девочками чуть потяжелее.
6: Понятно.
5: Потому что не все родители как бы футбол для девочки воспринимают как какую-то, да, там, цель серьезно.
6: Название есть какое-то у вашей команды? У команды? Интерес-то я понял. Или это тоже Интерес?
5: Интерес сейчас идет ребрейдинг, потому так. Что появилась взрослая команда. И вот они Интерес Висагинес. Поэтому мы теперь с нового сезона тоже мы Интерес Висагинес. А как бы до этого мы БФА. БФА Висагинес.
4: Говорила тренер женской футбольной команды Висагинеса Карина Петраускиня. Ну а что думает о новом для них виде спорта молодые участницы команды?
6: Как сюда пришла? Что заинтересовало?
7: Ну, мне в 4-м классе приходил наш тренер, Карина приходила и раздавала всем такие, как визиточки. Я решила пойти попробовать, и вот затянулась, теперь уже почти 5 лет хочу.
6: Ну, что-то тебя натолкнуло на это, что у тебя характер такой вот боевой или что?
7: Ну, не знаю, мне просто захотелось такой, да, захотелось такой спорт, который, ну, редко девочки какие-нибудь ходят.
6: Ну и как первые впечатления были? Тут еще никого не было, ты, наверное, первая была, да?
7: Не, не первая, но мне понравилось сразу с первого дня, мне очень понравилось.
6: Что самое сложное сейчас на тренировке?
7: Наверное, играть против старших.
6: Часто приходится?
7: Не.
6: Как вам вообще, как вы здесь оказались, расскажите?
8: Я была в третьем классе, мне тоже дали листовки там всякие, и я тоже решила попробовать.
6: Все, получается, сразу получаться стало?
8: Да.
6: Есть, может, одноклассники здесь в этом же, в этой же команде?
8: Тоже очень много одноклассников ходит.
6: Да? Тоже посмотрели на себя, тоже пошли?
8: Да.
6: А тебе что самое сложное, самое легкое, самое интересное что?
8: Ну, мне все, в принципе, интересно, а так ничего такого сложного нет.
6: Ничего сложного?
8: Да.

0: Тренироваться заставляют?
1: Ну, иногда, может, когда против старших.
0: В школе, значит, физкультура. Здесь опять бегать, прыгать, чего-то надо делать. Нормально справляетесь?
1: Да, нормально.
0: Ты как?
2: Да, тоже все нормально.
0: Есть какие-то уже награды у вас?
1: Да, есть.
2: Да, есть.
0: Дома стоит кубок какой-нибудь?
1: Ну, медальки всякие.
2: Не кубок, а награды. Такая просто.
0: Ну, не знаю, может, рано еще спрашивать. Будете продолжать, в принципе, заниматься этим?
2: Да, очень долго, очень долго.
0: Карьера, может, какая-то? Хотите
2: можно,
0: сделать?
2: Да.
0: Не страшно против других команд сражаться на поле?
1: Ну, не очень нормально.
2: Когда как, зависит от самой команды там.
0: Вы где-то уже в Эстонии, да, были?
2: Да.
0: В Эстонии.
2: По всей Литве мы ездили, ну, по всей Литве мы играли, да.
0: Все получается, все хорошо, нормально принимают, никто ничего там.
2: Нет,
0: а то болельщики всякие тоже бывают.
2: Нет, все супер.
0: Либо как вас представить?
2: Виктория.
3: Софа. Я пришла, она уже с мальчиками была.
0: Ты, наверное, уже в взрослой группе, да?
2: Да.
0: Постарше, тех, кто постарше. Угу. Ну, расскажи, как тут все это было. Грустно, пока никого не было еще?
2: Не знаю, я ходила с мальчиками, было весело с ними играть.
0: Весело?
2: Да.
0: Не, ну, и как это? Они, наверное, сильнее там?
2: Ну, они были сильнее.
0: Тяжело не было?
2: Не, я на воротах стояла.
0: А сейчас что?
2: А сейчас играю левого под нападением.
0: Лучше удается?
2: Угу.
0: Как, сколько голов в этом сезоне?
2: Много.
0: Сколько?
2: Не знаю, не считаю.
0: Как тебя зовут?
2: Настя.
0: Как тебе понравилось здесь вообще? Вот пришла, что увидела?
2: Я пришла, увидела... Я вообще пришла из-за того, что посадила это Елизавета. И я решила тоже пойти. И мои ощущения, что все хорошо.
0: Как вообще внутри команды отношения? Нормально?
2: Да, наверное. Ой, ну да, ой, да.
1: Наверное.
0: Ну, никто там не обижает друг друга.
1: Я обижаю.
0: Спортсмены знают
2: ну,
0: у нас.
2: Ну, вообще нет, но только если по шутке, вот, Анастасия.
0: Хорошо. Ну, вот сейчас лето, да, хочется вам заниматься этим футболом.
2: Да.
0: Может, что-то интереснее найдется, нет?
2: Нет. Не найдется.
0: Все-таки футбол,
2: да?
1: Да.
0: Отлично. Сколько раз в неделю занимаетесь? Тренировки у вас?
2: Три.
0: Три раза? И сюда вот прям приходить каждый раз?
2: Да.
0: Каждый день?
2: Да.
0: Несложно. Небось, кто-то в третьем микрорайоне живет?
2: Вот, да. Они.
0: Ну, это, я. Же, это же далеко.
1: Восьмерка.
0: Восьмерка. Спортсменка кроссиком, да, для себя. Сколько собираетесь в ближайшем году, в ближайшем новом сезоне медалей выиграть?
1: Да. Много.
2: Много.
1: Много.
0: Ну, сколько?
2: Ну, может, пяти, шесть, семь, может,
0: какие-то. Это реально, спросим у тренера?
3: Не знаю, наверное, да. Если на турниры ездить, то вполне реально.
4: Говорили участницы женских футбольных команд Висагенса. Литва приняла председательство в системе европейских школ от Латвии. Это первый подобный случай в истории страны. Руководство, которое начнется в августе, по словам министра образования Раминты Поповене, будет посвящено укреплению языкового и культурного многообразия, развитию инклюзивности, а также обмену опытом в сфере искусственного интеллекта. Председательство продлится один год. Клайпедский район предлагает туристические маршруты, которые этим летом неизбежно будут пользоваться успехом. По словам директора Центра туристической информации Клайпедского района Дайвы Буйведеня, туристов привлекает не только живописная природа, но и кулинарные особенности Взморья.
5: В Клайпедском крае есть 7 самоуправлений, а мы говорим об одном самоуправлении, это Клайпедского района. Но мы еще здесь представляем один из 5 туристических кластеров в Литве. Это Памарё кластер, и он объединяет 3 самоуправления. Шилуте, Неринга и Клайпедский район. Так вот, и сегодня здесь в стенде работают представители из этого кластера и угощают всех, потому что сегодня, когда мы говорим о туризме, мы говорим о гастрономии.
0: Да, вкусы и запахи.
5: Да, вкусы и запахи. Так. И здесь все вкусы, которые связаны с рыбой той, которая есть в Курском заливе, в наших реках. И вот здесь можно узнать интересную информацию, как провести время в нашем краю. Это и плавание с кораблями, и всякие дегустации, всякие эдукации, экскурсии. Ну, точно

0: для всей Литвы, когда приезжают к нам, это много нового, много интересного. Иногда даже кажется, что ты очутился как бы не в Литве.
1: Кластер. Что это такое? Почему нужно было вот так вот объединить?
0: Ага. Объединить надо было потому, что маленькие предприниматели, им трудно себя показать, представить. А когда мы в ассоциации, это работает, в принципе, как ассоциация, а когда мы работаем как ассоциация, тогда они видны, им лучше работать. И они возвращают нам то, что наш край лучше познают через это. Все члены кластера, Курская коса, да. Древерна, Прекуле, Курский залив, весь, и Рогвенте, и остров Русне. Очень интересная природа, конечно, запахи, вкусы, все в этом.
1: Хорошо, 12, вот, например, я вижу 16 пунктов.
0: Членов.
1: Сколько, например, мне займет, чтобы все посетить времени?
0: Ну, все посетить очень трудно.
1: За один раз?
0: Не получится. Нет, не получится никак. Okay. А так есть предложения, которые есть вот плавание,
1: да.
0: Там дегустации, экскурсии. Mm. И вы уже выбираете, и да, еще есть что нового.
1: Mm-hmm.
0: Это в красном, что... И есть нового в этом году 11 пунктов. И можно, если вы в прошлом году были, но у нас все равно есть что нового, и можете опять приехать и посетить что-то нового у нас. Есть один круиз, который объединяет плавание из Древерны. Вы оставляете свой автомобиль. Круиз можно сделать за день или с ночевкой, тогда получится два дня. Но один день, когда вы
1: по каналу.
0: Это канал, потом река Миния, и потом Курский залив,
1: отлично.
0: Вот, и возвращаетесь. Ну, там, конечно, остановки, где покушать
1: и
0: посмотреть.
1: Да.
0: Очень интересный, и он описан у нас, есть кулинарный круиз. И он посчитан так, что... Вы плаваете и плывете, в одном месте кушаете одно блюдо, в другом месте уже пробуете другое, и так плывете с одного места до другого.
1: А зимой есть что делать?
0: Есть, только плавать нельзя.
1: Плавать нельзя, да-да.
0: Ну,
1: в принципе...
0: Но можно по льду пойти к соседям. Работает здесь, можно по льду с этими снегокатами, лядрогес. Вот так работает паром здесь каждый день. И еще паром с Ниды до Венте, паром с Ниды до Остадвориса и до Минги, деревни Миния.
1: Ну и как вы оцениваете вот сейчас, насколько знают вообще вот этот именно край,
0: да? Два едут, да, мы продаем...
1: Вот, все это едут на берег, на побережье. А вот чуть-чуть внутрь.
0: Едут, потому что мы принимаем заказы тех, которые продают все эти услуги. И так как мы принимаем заказы, мы видим, сколько заказов, сколько денег, что интересует. Конечно, можно и прямо заказать, но больше всего все равно заказы через нас, потому что им уже не надо думать о каждой услуге. Мы все, весь пакет продаем.
1: Супер. А иностранцы знают про это?
0: Знают.
1: Про этот
0: знают,
1: случай?
0: Но приезжает очень мало.
1: А-а-а.
0: Приезжает мало латышей немножко, но иностранцы, их это
1: Германии...
0: не интересует. Нет. Они уже свои имеют. Они здесь вот приезжают, здесь и здесь.
1: Ага.
0: Они остаются с кемперами больше всего.
1: Понятно.
0: С Чехии, с Германии, с Австрии и с Латвии.
1: С рыба-то еще осталась в море. Нет проблем с рыбой. А то я слышал разное, что там и корюшки, там не так много.
0: Ну, природа есть природа. Если меньше рыбы, тогда больше всяких услуг для туристов.

0: равно, что покушать, все равно есть.
1: Говорила директор Центра туристической информации Клайпедского района Дайве Буйведене. Президент Гитанас Науседа поздравил театрального режиссера, лауреата национальной премии Литвы в области культуры и искусства Йонаса Юрашаса с 90-летием. Глава государства назвал его легендой театральной культуры, подчеркнув его вклад в сохранение культурной идентичности в годы советской оккупации и борьбы за свободу. Президент поблагодарил деятелей искусства за верность правде и свободе и пожелал ему здоровья и творческого вдохновения. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет ясно и сухо, ветер слабый, температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем ожидается ясная погода, осадков не будет, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 30 градусов тепла. В Вильнюсе без осадков, ночью температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем в столице от 25 до 27 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 27 минут.